ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Даже если... В Могилеве 4 утра.
1: Июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: сразу не разберешь. В Могилеве 5 утра.
1: Июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Yeah.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За оглядом подей Могилевщины у студии Марина Касьянова. Доброй раницы. Дипломаты у кроковой доступности. Открытие отделения посольства Российской Федерации у Республики Беларусь в Могилеве обмерковали на встрече у Могилевским облвыконками. Могилевская область давно и продуктивно развивает сотрудничество с Россией, подкреслил на встрече старшиня облвыконкома Анатолий Садченко. Амаль с 30 регионами подписаны и активно реализуются погоднения об взаимодействии. 78 регионов являются гандлевыми партнерами. Тому открытие в областном центре отделения посольства Российской Федерации у Республики Беларусь подея чаканая для обоих боков. До речи, питание об открытии у Могилеве так отделение обмерковывалось у лютом этого года. Тогда и был затвержен план работы. Уже у мая с президентом краины был узгонены и затвержены будинок. Как означили на встрече, открытие отделения посольства значно спростить процесс отрывания российских документов и будет сприять развитию совместных бизнес-проектов помеж Могилевской областью и российскими регионами. Дарыча отделение уже працуя у тестовом режиме, расповел советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Ваньке.
3: Окно возможностей, которые можно сделать здесь, не выезжая в столицу государства. Тем более то, что завязано в Минске, и, как мы знаем, 7 регионов, ну еще и город есть в Беларуси, они все стремятся попасть туда. Это вопросы очередей, вопросы ожидания, вопросы записи, электронной записи. Когда это все можно решать здесь, небольшим штатом, небольшим составом, но первоначальную, первичную, получить консультационную помощь, получить какой-то совет, каким путем пойти, это, конечно, очень важно.
2: Аналогов нема у республіцы. Замест людей будуть роботи. Новые роботизованные линии рыхтуют до запуску на Бабруйском заводе тракторных деталей и агрегатов. Это допоможе предприемству обновить ассортимент продукции, включаючи импортозамещальную, а так само выйти на новые рынки сбыту. Покуль идут пусконаладочные работы, персонал проходит навучание. Бабруйский завод тракторных деталей и агрегатов активно повялишивает экспортные поставки у Россию и близкое замежа. На экспортной карте уже больше за 150 краин. А с новым обсталеванием смогут освоить новые виды продукции, а значит, смогут повеличить экспорт, означил начальник цеха Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Андрей Белый.
4: Обслуживать линию будет в смену около 7 человек, пока предварительно по расчетам. Это существенно сократит штат людей, который нам был необходим до этого, на изготовление этого диска. Так что наши люди, которые часть людей мы сюда перевели на переобучение, а те, которые не переобучились, мы их просто обучаем другим специальностям, они у нас остаются на заводе, никого не увольняем, не сократим. Прощаем.
2: Кадровый потенциал Могилевской области умацовывается. Неузабаве на свои первые працовные места прибудут молодые специалисты, включающие агропромысловый комплекс. У Могилевском районе сегодня чекают около 200 молодых людей во всех сферах. Штогод резерв сельхозпредприемства у Могилевского района пополняют выпускники аграрных высших научных установ и колледжов. И все чаще это выпускники метовой подрыхтовки, которые заключили договоры с предприемствами еще в период навышания. Теперь это популярная форма працы с будущими кадрами. Молодь отрымливая гарантованное працеулаткование и выраж жильевого питания, а господарки обеспечиваются квалифицированными специалистами. Как подкресли у старшиня Могилевского райвыконкома Дмитрий Мудрагелов, замацовывальность молодых кадров после метовой подрыхтовки достигает 80%.
5: Сегодня в наших коллективных договорах обязательно предусматривается отдельный раздел. Это раздел, посвященный социальной поддержке молодых специалистов. И эта поддержка оказывается всесторонняя. Ну, понятно, так называемая подъемная, да, когда приходит молодой человек, единовременная выплата по приходу на первое место работы. И что касается материального стимулирования, то тут тоже в зависимости от сферы деятельности каждый наниматель свои предусматривает, ну, так называемые коврижки. Вот в сельскохозяйственной отрасли практически все наши организации, если специалист ветеринарного профиля заключает договор сразу на 5 лет, то ему единовременная выплата предоставляется от 100 до 200 базовых величин. И потом ежегодно от 200 до 300 базовых величин этот специалист может рассчитывать на такую помощь. Ну, конечно же, вот вопрос очень важный, это предоставление жилья. Мы строим и арендное жилье в районе, и специалисты этого профиля, они в приоритете. То есть у нас четкие есть специальности, этот список утвержден. Специалисты, которые в первоочередном порядке могут получать арендное жилье.
2: У Бабруйскім районе ля агроградка Цялуша открыли после реконструкции молочно-товарный комплекс филиала «Харчавік Агра» предприемства «Червоный Харчавік Агросервис». Комплекс уявляет собой три коровника, телятник, родильное отделение с цехом сухостойных коров и доильно-молочный блок, подсобное и техничное помешкание. Реконструкция дала возможность повеличить поголовье, зараз тут смогут утримливать до 900 коров. Комфортные умовы для работников предприемства и створения працовных мест – все это позволит полепшить вытворшие показчики, нарастить объемы, а значит выручку. Обновленный комплекс – это приклад поспехового взаимодействия держпрограмм, аграрный бизнес и АПК будущини. Наместник старшини концерна «Белдержхаршпрам» Анатоль Уласевич означил, что открытие таких объектов – добрая традиция, зададенная президентом.
6: Говядина нам возвращает денежные средства каждый, будем так говорить, период времени от 15 до 20 месяцев. Свинина возвращается в течение 6 месяцев, то есть полугода. Птица возвращает денежные средства в течение 45, 50, 60 суток, не больше, а молочко каждый день. И вот это самое главное, вот экспортная даже составляющая, кроме продовольственной безопасности, это огромный-огромный результат работы всей нашей республики во главе с главой государства.
2: На Могилёвщине протягивается работа по минимизации похования твердых коммунальных отходов. У отповедности с программой «Комфортное жилье» на 2021-2025 годы стояла задача на пятигодку забеспечить вымание другостных материальных ресурсов со складу коммунальных отходов, которые утвораются не меньше за 42%. Гэтую задачу у нашем регионе выконали. Процент сдобывания повеличился с 33 до 42, расповел начальник отдела Могилёвского областного комитета природных ресурсов и охоты навокольного осяродья Павел Беляков.
7: Реализована одна из таких амбициозных вещей, как строительство Бобруйского регионального полигона. Это современный мусоросортировочный завод мощностью 100 тысяч тонн отходов, который будет обслуживать город Бобруйск, Бобруйский район, в том числе Глузский, Кировский, Кличевский и Осиповичский районы. В настоящий момент идет реализация региональной данной схемы. Кировский район уже включился в нее и увозит остальные районы. В настоящий момент прорабатываются пути движения и оптимизация.
2: У Могилёвской области активными темпами идет подрыхтовка установ адукации до нового навучального года. Про это рассказала начальник Головного управления по адукации Могилёвского облаканкама Людмила Здорикова. Поводле ее слов, самая первая задача – створить комфортные и безопасные условия для детей. Тому основная работа накирована на умацывание материально-техничной базы. Так, бягучие ремонты будут проведены во всех установах адукации региона. А кроме этого, у 73 установах будут проведены капитальные ремонты. Это модернизация автономной пожарной системы, установка систем контроля доступа по установке, а так само ремонты дахов, стадионов, беговых дорожек и так далее. Значную увагу надаюсь модернизации и обновлению харчблоков. Набывается холодильное и технологичное обсталявание. Все это необходимо, как дети были обеспечены корыстным и смачным харчеванием. 27 выпускников лицея БРУ имя Маневича у Могилёве набрали максимальные 100 баллов на централизованных экзаменах 2026 года. Сирот их 21 стобальник по русской мове. И так само трое по биологии, двое по математике и один по физике. А трое навученцев сдали на 100 баллов одразу по двух предметах. 21 выдатника по русской мове подрыхтовала один педагог Светлана Лаушенко. Як гэта атрымалася, распавела сама наставница русской мовы и литературы лицея БРУ имя Маневича.
8: Я очень люблю своих лицеистов и искренне желаю, чтобы знания, которые получают, они использовали бы в жизни. Стараюсь быть одновременно строгим, добрым и справедливым учителем. И ко всему этому долгие-долгие годы тренировок, то есть опыт.
2: Областный фестиваль творчести людей с инвалидностью «Разом мы сможем больше» собрал у Могилёве больше за 100 удельников из усёй области. Фестиваль дает возможность раскрыть творческий потенциал людей с инвалидностью, да помогая у социальной адаптации праз мастацтва, становится пляцовкой для обмена опытом и новых знакомств. Удельники представляют свою творчесть в разных жанрах – вокальным, танцевальным, театральным, декоративно-прикладным. Удельницы мероприятия Ангелина Савицкая-Карабанова с Бобруйску и Любовь Пыталева с Чавусов поделились эмоциями и уражениями.
9: Я уже выступаю на этом фестивале в пятый раз. Каждый раз волнительно, потому что я выступала в разных номинациях. Я начинала с декоративно-прикладного искусства, потом была авторская поэзия, бардовское творчество, а потом уже чтение. И каждый раз, когда была новая номинация, мне было немножечко страшно, честно говоря.
10: Ты просто учишься на этом фестивале, смотришь, насколько люди творческие, насколько разное разнообразие тех этих предметов, которые они делают, и спрашиваешь, и интересуешься, как это, что. Мне нравится, что все общаются, поэтому я очень рада, что я здесь. Немножко волнуешься первый раз, но я думаю, что молодцы все здесь.
2: Масштабны кветкавы надпіс з 5000 кветак з'явіўся на схіле ля моста Каралёва ў Магілёве. Кастрычніцкі раён змяняецца дзякуючы сумесным намаганням грамадскіх арганізацый, партый, адміністрацыі раёна і простых жыхароў. Усяго каля моста Каралёва за дзень высадзілі 12000 аксамітак і 13000 агератумаў. Плошча будучага квітнеючага дывана складае 440 квадратных метраў. Гэтая праца стала сапраўдным сімвалам любові да роднага горада. І праяўляюць гэтую любоў не толькі актывісты грамадскіх арганізацый, але і простыя жыхары Кастрычніцкага раёна. Сярод іх Анастасія Краўчанка.
11: Я живу совсем здесь близко, и для меня очень важно и приятно, чтобы вокруг была красота в нашем городе, и всегда очень приятно внести свой вклад в улучшение нашего города.
2: Гарбата па-сваякоўскі 20 чэрвеня ў аграгарадку «Усход» Магілёўскага раёна разгарнецца 6-ты фестываль сямейнага адпачынку і здаровага ладу жыцця. Па словах намесніка дырэктара цэнтралізаванай клубнай сістэмы Магілёўскага раёна Станіслава Артем'єва, праграма кожны год дапаўняецца. Гэтым разам гасцей чакаюць вакальныя конкурсы, народныя танцы, літаратурнае кафе, канцэртныя праграмы і святочная дыскатэка.
12: Это фестиваль «Гарбата па-сваякоўскі». А это очень важно. На протяжении всех 6 лет у нас он происходит. И каждый год он становится только лучше и лучше. Мы делаем работу над ошибками в прошлом и усовершенствуем его в будущем. Стартует фестиваль в 13:00. Презентуем наш чай «Горбата» по-свояковски. Предусмотрены площадки для детей, для молодежи, для всей семьи. А также в этом году у нас интерактивная площадка «Танчим по-белоруску». Добраться до фестиваля можно общественным транспортом. 238-й автобус ходит по расписанию. Всех ждем.
2: Такими падзеями адзначаны гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вами была Марына Касьянова. До сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
2: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

0: ли, сколько прошли, но болью с потерями стали сильнее мы в нашей любви. А мы смогли быть счастливыми, стать...
1: В Могилеве 7 часов.
2: Июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
0: Ну и здорово, замечательно, душа минорная, глупый спор по мне странить, ты очень пристально.

0: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
1: Наши хиты.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Ваша упевненість у собі буде захоплять тих, хто вас любить. Ви здолієте умацувати свої позиції лідера у будь-якому колективі.
2: Телец.
1: Безклопотність і легкість – ось якості, які допоможуть зробити ваш день радісним і приємним.
2: Близняти.
1: Важно проявляти рішучість. От вашої хуткості і реакції буде залежить зіход важної для вас справи.
2: Рак.
1: Сімейні клопоти можуть бути першорадними. От того, наскільки сприяльно ви з ними справитеся, буде залежить час на відпочинок.
2: Лео.
1: Приготуйтеся к тяжкостям, але не пасуйте перед ними. Не забывайте, что есть люди, которые готовы вас подтримать.
2: Дева.
1: Ваша сила у вашей слабости. Не тисните авторитета на новокольных, и тогда проведите день у приемной атмосферы.
2: Шали.
1: Нелепший день для новых взносин. Уражение может смазать несподеванная подея, якую вы не чакаете.
2: Скорпион.
1: Деньчите только заходячи своих особистых интересов. Разумный эгоизм станет правильной позицией у вырашения любых задач.
2: Стрелец.
1: Вертание до былых относин не станет для вас верным решением.
2: Козерог.
1: Зорки обяцают выдатный настрой и жадание дейничать. Не отмовляйтесь от запрошения наведать свято тимер приемства. И оно будет на редкость приемным.
2: Водолей.
1: Поспробуйте не засмучать своих близких неувагой до их проблем.
2: Рыбы.
1: Творчее натхнение станет головным стимулом для ваших дальнейших деяний. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 10 часов.
1: Июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: Ты что это сделал?
1: Заплатил стикером.
0: А так можно было?
1: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Радио Могилев.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства доступны в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: Наши хиты.

0: У звезд всегда есть для вас сюрприз. Давайте узнаем, каким событиям готовится знаком зодиака на предстоящей неделе. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны, предстоящая неделя обещает быть жаркой в прямом и переносном смысле. Но вы знаете, что нужно сделать, чтобы облегчить себе жизнь. Вот и воспользуйтесь всеми своими лайфхаками. Слушаем трек недели для овнов. Ace of Base, Cruel Summer.

Тельцы, не бойтесь приближаться к своим близким и ценить каждое мгновение, проведенное с ними. Именно так вы сделаете свою жизнь ярче и насыщеннее, а ощущение пустоты быстро сменится ощущением наполненности. Ловите ваш трек недели.

Время для близнецов полетит быстрее. Все потому, что счастливые часов не замечают. Вы будете наполнены хорошим настроением, а энергия достигнет новых вершин. Наслаждайтесь этим волшебным временем под ваш трек недели «Филатов и Кэрос» среди счастливых людей.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Астрохит недели.
6: Раки. Неделя, конечно, может добавить в ваши отношения огня, но важно помнить, любовь и понимание – важная составляющая крепких отношений. Оставайтесь искренними и отзывчивыми, и обязательно почувствуете взаимность. А ваш трек недели – Максим, знаешь ли ты?

0: вы помните, что лето в году бывает нечасто, и если есть возможность отвлечься от будничной суеты, сделайте это. А ваше желание внести разнообразие в жизнь добавит приятных эмоций. Слушаем трек недели для львов «Добро, юность».
1: Звук поставим

0: 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы, если вдруг вам покажется, что все, что вы делаете, напрасно и никто этого не ценит, то просто вспомните про себя, про свои желания, про то, что вы у себя одни, и пора, наверное, уже сделать что-то и для себя. Вы-то это точно оцените. Не бойтесь быть собой и жить для себя. А напомнит вам об этом ваш трек недели Billie Eilish – Everything I Wanted. I had a dream.

0: скорпионов появится возможность уделить время себе, своим чувствам и наполнить сердце романтикой. Так что пользуйтесь моментом и кайфуйте по 2 штрек недели. Олег Кензов по кайфу.
1: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем.

Стрельцы, неделя будет провоцировать вас доказывать всем, что вы венец творения. В принципе, так и есть, так что просто спокойно продолжайте править балом, не тыкая в лицо всем и каждому своими достижениями. Спокойнее, не нужно никому ничего доказывать. Слушаем трек «Неделя для стрельцов». Люся Чеботина, «Побо».

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: О чем звезды напели, астрахит недели.
5: Козероги, будьте внимательны к знакам. Они помогут заметить нужного человека или верное направление. Ваша энергия и смелость сейчас особенно притягательны, так что смело делайте первые шаги под ваш трек недели. Мод «Намек на нас».

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Астрохит недели.
2: Водолеи, вас ждет легкая и теплая во всех отношениях неделя. Смело беритесь за новое, удача на вашей стороне, а настроение поможет притянуть приятные встречи и хорошие новости. Пользуйтесь моментом, под ваш трек недели. Хай-фай.

Рыбы, делайте шаги навстречу новому. А если чувствуете зов сердца, не раздумывайте. Впереди яркие эмоции, неожиданные повороты судьбы и люди, которые с радостью поддержат ваше стремление. Слушаем трек недели для рыб. Гаяна и Сивак, следуй за мной.

0: этом все. Это был Астрохит недели «Звезды напели». Пусть советы звезд помогут вам провести неделю максимально продуктивно. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня
4: – это базовый минимум.
5: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах. Мир очень неспокоен сейчас из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли, поэтому нам надо думать о том, как эти войны прекратить, сказал Александр Лукашенко.
2: Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит, прекращение этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет. Другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. Я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Март отмечает рост доли товаров отечественного производства на внутреннем рынке. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, пишет Белта. При этом отмечается рост непродовольственных товаров на 2%. Это значительный показатель, потому что продажи непродовольственных товаров идут не так активно, как в случае ежедневной потребительской корзины, от которой покупатель отказаться не может, отметили специалисты. 148 выпускников получили медаль во время звездного выпускного в Могилеве на площади Единства. Золотые и серебряные награды вчерашним школьникам вручил председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков. Выпускники 2026 года выступили с ответным словом и подарили мэру часы с символом города – львом. А после закружились в вальсе с директорами школ. С напутственным словом к выпускникам обратился председатель горисполкома Сергей Чертков.
3: Характер нашего города позволял держать оборону, строить, трудиться. А вот дальше летопись нашего города будете уже писать вы. Вы сегодня стоите на пороге огромного мира. Но самое главное, помните, где бы вы ни были, где бы вы ни учились, работали, помните о том, что Могилев – это ваш город. В добрый путь. Желаю вам хорошего поступления, удачи, а также новых свершений на благо нашего родного Могилева и нашей любимой Беларуси.
1: В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 19.
4: Субботний выходной день, он особенный, потому что при любой погоде суббота остается субботой. Потому что с утра никуда не надо, время можно смело посвятить себе. Но, однако, если же вам по долгу службы приходится находиться на рабочем месте сейчас, то я вас категорически поддерживаю. Ну и делать это буду не только добрым словом, но и, конечно же, музыкой, даже приветами. Все это планируется сегодня в течение дня, так что оставайтесь на радио Могилев. Рустам Османов у микрофона. Всем машу приветы.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.

А я вам сейчас один секрет тоже расскажу. Секрет на весь свет. Пусть это прозвучит нескромно, но у нас на радио Могилев есть все, чтобы хоть немного вас осчастливить или приблизить к этому состоянию, к состоянию счастья, о котором только что пела Даша. Любимая музыка? Пожалуйста. Хорошего настроения аж некуда девать. Даже предсказаниями немножко занимаемся. Расскажем, будет ли капать нам на голову дождь или от солнца придется прятаться неизвестно куда. Все это в прогнозе через несколько минут.

0: 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: Авто вибирай на бутік Автобай.
1: Авто продавай на бутік Автобай.
0: Авто міняй на бутік Автобай.
1: Авто покупай на бутік Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
2: на сайте butikavto.by.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну а мы не забываем о том, что можно самим внести лепту и разнообразить эфир на радио Могилев своими сообщениями, потому что в следующем часе мы передаем приветы. Привет в обед с 13 до 14 часов у нас. Пишите, передавайте приветы, делитесь, как у вас день проходит. Сообщение принимаю на 9940 и в Viber код 44-56-86-176.
1: Радио Могилев.
2: Ты думал, все понарошку.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Леонида Тараненко с 70-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службу главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что особое уважение заслуживает многолетняя общественная деятельность Леонида Тараненко, направленная на пропаганду спорта, продвижение олимпийских идеалов, поддержку ветеранов отрасли. Иран и Соединенные Штаты близки к заключению соглашения об урегулировании затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Документ может быть подписан дистанционно в ближайшие дни, сообщает Ньюсбай. Сообщается, что по условиям меморандума Вашингтон обязуется полностью снять морскую блокаду, разблокировать замороженные активы Ирана и гарантировать свободное судоходство в Ормузском проливе. Также гарантия взаимного уважения суверенитета. Прокуратура Могилева напомнила родителям, чтобы не оставляли детей у воды без присмотра. Для отдыха нужно выбирать только разрешенные места. Необходимо донести ребятам простые правила безопасности. Запреты нарушать нельзя. От этого зависит жизнь и здоровье детей и других отдыхающих, отмечает старший помощник прокурора города Могилева Екатерина Зубринович.
1: Запрещено купание в необорудованных и незнакомых местах, заплывать за буйки далеко от берега, даже в спасательном жилете, нырять в незнакомые места, прыгать в воду с лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, играть в воде в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся, бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся.
0: Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском «Золотой мечтой». Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный, умеренный. Днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 13. Данная погода предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

13.03 на часах на радио Могилев стартует программа «Привет в обед». Я, Рустам Османов, сегодня работаю курьером по доставке ваших приветов. Координаты для...

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
1: Наши хиты.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Певица Риана только что настаивала на том, чтобы музыка не прекращала звучать. Ну, а мы, собственно, и не собирались ее выключать, потому что мы продолжаем веселиться и отлично проводить сегодняшний субботний день. Хотя не у всех он сегодня, как я погляжу, легко проходит. Елизавета вот в сообщении передает привет супругу Максиму. Вроде бы и день давно наступил, а мы все еще раскачаться никак не можем. Хорошего дня пожелаем и себе, и всем, кто слушает радио Могилев. Ну, ничего страшного, Елизавета, надеюсь, ваше сообщение взбодрит и вас самих, и тех, кто в таком же состоянии, как и вы. Ну, а нет, то ничего страшного. В субботу, думаю, можно себе позволить и такое состояние. А вот еще одно замечательное сообщение от Марии, которая пишет: «Поздравьте нас, пожалуйста, с мужем Владиславом с долгожданным отпуском. Пусть он будет ярким и незабываемым». Вот именно, с языка сняли. Пусть вам ничто не мешает отдохнуть на всю катушку, иначе зачем тогда вообще в отпуск ходить? Да, друзья мои, лето, сезон отпусков набирает обороты, как и наш эфир и программа «Привет в обед». Пишите, передавайте приветы 9940, Viber, код 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Катя и Лель долетели до 13:46. И еще один привет у нас есть на данный момент. Вадим поздравляет любимую супругу Ирину с днем рождения. Ты самая нежная, люблю тебя. К поздравлению также присоединяется сын Тимофей. Здоровья, счастья и любви самой лучшей маме на свете желает. И радио Могилев присоединяется к поздравлениям. Наилучшего вам дня и самых теплых искренних поздравлений сегодня. Ну а мы близимся к завершению часа, поэтому, кто еще не успел привет передать, поторопитесь. 9940, Viber, код 44-56-86-176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: 13:57 на часах. Да, время передавать приветы пока истекает, но есть что зачитать в конце этого часа у меня. От Екатерины такое сообщение. Хочу передать привет моему любимому мужу Сергею Рыжову, который сейчас работает. Люблю тебя, родной. Спасибо, что ты есть у меня. Ну что, с приветами от любимых работается куда легче, даже в субботу. Поэтому, Сергей, принимайте привет от Екатерины и пожелание легкого дня от радио Могилев. Ну а мы завершаем программу «Привет в обед», но напоминаю, что возможность передать приветы у вас будет еще сегодня с 19 до 21 часа в программе «Двухкассетник». Ну а пока я прервусь на ближайший час, а вы наслаждайтесь музыкой в нашем эфире.
1: Наши хиты.

обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Соединенным Штатам Америки надо действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главу государства спросили насчет действий сторон в вопросе завершения конфликта. Стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении? В том числе с учетом звучавших от президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс.

0: Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен.
1: В Белоруссии запускают проект по развитию автомобильной электроники, сообщили Белта в пресс-службе Минпрома. Соглашение о сотрудничестве подписали холдинг «Горизонт» и «Белджи». Документ предусматривает расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей, панельные приборы, мультимедийного дисплея и блока управления. Выход на серийное производство намечен на начало 2027 года. Системы планируют установить на автомобилях модели «Белджи X500+.» 35-й юбилейный международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Но главная новость юбилейного фестиваля в том, что впервые за свою историю выйдет за пределы Витебска. С 19 июня по 10 июля пройдет фестивальный «Васильковый тур» по областным центрам и Минску. Старт тура сегодня в Гомеле. А Могилев примет эстафету уже 19 июня. Минск 20 июня, Гродно 9 июля и Брест 10 июля. Чтобы за месяц до открытия познакомить белорусов с атмосферой фестиваля у них дома. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный, умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +14.

Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Радио Могилев.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах. Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. И Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли, поэтому нам надо думать о том, как эти войны прекратить, сказал Александр Лукашенко.
1: Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит, прекращение этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. Я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
0: Беларусь и Китай все активнее углубляют культурное сотрудничество. Об этом заявил чрезвычайный полномоченный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, выступая 13 июня на белорусско-китайском культурном мероприятии «Чай для гармонии мира», сообщает Белта. Благодаря стратегическому руководству председателя КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко, китайско-белорусские отношения продолжают уверенно развиваться на высоком уровне, подчеркнул посол. На празднике Купалия Александрия собирает друзей, гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой и душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купалия пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. Новости компании. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительские кредиты на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер южный, умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 15.
2: Вот уже и 15 часов наступили. На радио Могилев продолжают звучать хиты на все лады, делая ваш выходной, ну а для кого-то, может быть, и рабочий, тоже не исключаем такой вариант, легче и приятнее. Что услышим в этом часе? Треки от А-студио и Андро, Жени Трофимова и Комнаты культуры, новинку от Федука и Джонни. Все, конечно, раскрывать не буду, слушайте сами. Ну а с вами снова я, Рустам Османов и Ираклия в начале нового часа.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

Настоящим праздником души хочется делиться со всеми окружающими, чтобы эта радостная атмосфера окутывала всех и вся. Даже со своими любимыми питомцами можно кусочком праздника поделиться, при этом и им занятие найти. Так пара молодоженов из Гомеля во время регистрации брака поручила своему любимому песику по кличке Арчи вынести кольца. Нарядили его в смокинг, прицепили пакетик с кольцами, и он не подвел. Кольца доставил, бегать за ним и ловить не пришлось, праздник удался на радость всем. Радио Могилев также хочет, чтобы вокруг вас была только позитивная, радостная атмосфера выходного дня. Ну а вы, надеюсь, не против.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. По Могилевской области облачно с прояснениями. Завтра утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +16, +21. В понедельник днем на большей части кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +16, +21. Во вторник днем на большей части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +16, +21. Данная погода предоставила Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну что, модники и модницы, тут такие новости подъехали, что можно и на ногах не устоять. В Париже на аукционе продали сумку из, внимания, воссозданной на клеточном уровне кожи тираннозавра. Мне кажется, трон под изделиями из крокодилей кожи зашатался. Сумочку отдали за 150 тысяч евро, хотя изначально оценочная стоимость составила от 300 до 500 тысяч. Не многовато ли для кожзама? Так что, если хотите себе такую, то придется раскошелиться. Ну а подобные усилия по выведению практичных и качественных материалов можно было бы и для удовлетворения потребностей более широких масс направить. Ну да ладно, идем дальше. 16 часов на горизонте и Бонд с кнопкой.

0: Love'uma geliyor ve...
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Леонида Тараненко с 70-летием. Об этом белта сообщили в пресс-службу главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что особого уважения заслуживает многолетняя общественная деятельность Леонида Тараненко, направленная на пропаганду спорта, продвижение олимпийских идеалов, поддержку ветеранов отрасли. Новостям в мире. Израиль намерен сохранить за собой свободу действий против Ирана вопреки мирным инициативам США, сообщает Ньюсбай. Глава оборонного ведомства еврейского государства объявил, что Тель-Авив категорически отказывается выводить войска из так называемых зон безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа. В Могилеве мама спешила с ребенком к врачу, но сломалась машина. Помощь оказали сотрудники ГАИ. Могилевчанка позвонила в оперативно-дежурную службу и описала ситуацию. На место незамедлительно выбыл наряд батальона ДПС межрайонного отдела ГАИ. Майор милиции Алексей Роговцев и Михаил Сенькин сначала с целью обеспечения безопасности дорожного движения отбуксировали транспортное средство за пределы проезжей части, а затем оперативно доставили маму с мальчиком к медучреждению. В спорте. Белорус Владислав Кравец завоевал золото на проходящем в Португалии чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ 2026 года, сообщает Белта. Наш байдарочник стал лучшим на континенте на дистанции 1000 метров. 11 июня Кравец одержал победу в предварительном заезде и вышел в субботний финал напрямую. Победный результат стал 3 минуты 24 секунды. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 16.
2: Шестнадцать часов добрались до нас. Скучать вам, надеюсь, не приходится, даже если вы особо никакими делами не заняты. Хотя почему не заняты? Радио Могилев послушать — это тоже, знаете ли, занятие важное и необходимое. Тем более, если душа прямо просит. Вот и не отказывайте себе в удовольствии. С очередной огроменной партией музыки к вам снова наведался я, Рустам Османов, и Алексей Чумаков, который все морями нас дразнит.

стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Могилев, во всяком случае. Что скорее говорит о том, что этот вечер, если вы планируете провести на свежем воздухе, с мангалом и прочими атрибутами летнего выходного, то так и будет. Но прогноз все же лучше послушать. К нему и обратимся через несколько минут.
1: Наши хиты.

0: Вот специалисты говорят, что те же кошки не впадают в кручину и не начинают сразу скучать по своим хозяевам, как только те скрываются за дверью. Мне, чтобы это понять, и специалистам быть не нужно. Но при этом изменения заметны для питомцев. Им сразу не хватает внимания. Ну и, конечно, если вы отсутствуете более чем несколько часов, все же им лучше организовать пребывание в одиночестве. Так и я вам, котики мои, пребывание на волнах радио Могилев организую. Музыки для этого у нас полно, а мое отсутствие вы даже и не заметите. Расстаемся всего лишь на ближайший час. Не скучайте.
1: Лето звучит.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Не отпускаю тебя. В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Соединенным Штатам Америки надо действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главу государства спросили насчет действий сторон в вопросе завершения конфликта. Стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении? В том числе с учетом звучавших от президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс.
2: В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен.
1: Март отмечает рост доли товаров отечественного производства на внутреннем рынке. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, пишет Белта. При этом отмечается рост непродовольственных товаров на 2%. Это значительный показатель, потому что продажи непродовольственных

розничных товаров идут не так активно, как в случае ежедневной потребительской корзины, от которой покупатель отказаться не может, отметили специалисты. Купали с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника «Купали Александрия, собирая друзей» станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. 35-й юбилейный международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Но главная новость юбилейного фестиваля в том, что впервые за свою историю выйдет за пределы Витебска с 19 июня по 10 июля. Пройдет фестивальный васильковый тур по областным центрам и Минску. Старт тура сегодня в Гомеле, а Могилев примет эстафету уже 19 июня. Минск 20 июня, Гродно 9 июля и Брест 10 июля. Чтобы за месяц до открытия познакомить белорусов с атмосферой фестиваля у них дома. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем на отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +18.

0: просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Наши хиты.

0: the answer. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16, плюс 21.
2: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Заказать рекламу на радио «Могилев» сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил в интервью телеканала «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах. Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. И Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому надо думать о том, как эти войны прекратить, сказал глава государства.
2: Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит, прекращение этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. Я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Иран и Соединенные Штаты близки к заключению соглашения об урегулировании затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Документ может быть подписан дистанционно в ближайшие дни, сообщает Ньюсбай. Сообщается, что по условиям меморандума Вашингтон обязуется полностью снять морскую блокаду, разблокировать замороженные активы Ирана и гарантировать свободное судоходство в Амурском проливе. Также гарантировано взаимное уважение суверенитета. В Беларуси запускают проект по развитию автомобильной электроники, сообщает Белта в пресс-службе Минпрома. Соглашение о сотрудничестве подписали холдинг «Горизонт» и «Белджи». Документ предусматривает расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей, панели приборов, мультимедийного дисплея и блока управления. Выход на серийное производство намечен на начало 2027 года. Системы планируют устанавливать на автомобили модели «Белджи X50+.» О спорте. Белорус Владислав Кравец завоевал золото на проходящем в Португалии чемпионате Европы по гребле на байдарках и каное 2026 года, сообщает Билта. Наш байдарочек стал лучшим на континенте на дистанции 1000 метров. 11 июня Кравец одержал победу в предварительном заезде и вышел в субботний финал напрямую. Победный результат стал 3 минуты 24 секунды. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Восемнадцать часов уже, если у вас какие-то дела субботние были на повестке до настоящего момента, то пора их уже отложить в сторонку. 6 вечера, суббота, отдых должен стать гвоздем вечерней программы. Но к настоящему отдыху мы и начнем готовиться понемногу в течение этого часа. А пока море хитов, и я, Рустам Османов, в эфире «Радио Могилев».

0: Такое ощущение, что погодка готовится тоже к прекраснейшему вечеру сегодня. Солнце стало больше, значит, вечер субботы начнем проводить ярко. Но еще бы, в 19 часов начинается двухкассетник на радио Могилев. Всем быть к этому событию готовым, предлагаю. Ну, а о погоде поговорим прямо сейчас.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16, плюс 21.
2: Наши хиты.

0: Среди счастливых людей трек от Филатова и Кэроса. Ну а мы счастливыми людьми станем с вами совсем скоро, с наступлением 19 часов, когда зазвучит двухкассетник в нашем эфире. Пишите сообщения с приветами на 9940 и Viber, код 44-56-86-176. Совсем скоро начнем веселиться по-настоящему.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

осуждение одинаковы, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16, плюс 21.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Ну что ж, самая улетная часть сегодняшнего дня началась. В эфире радио Могилев программа «Двухкассетник». Это значит, самое время передавать приветы, слушая хиты прошлых лет. 9940, короткий номер и вайбер. Код 44-56-86-176. Вот номера для ваших сообщений. Я, Рустам Османов, полностью заряжен принимать их, поэтому приступим.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Ну вот и добрался я до первого сообщения сегодня, и это будет поздравление, сообщение поздравительное. Екатерина пишет: «Добрый день, поздравляем с днем рождения замечательную маму, жену Марию Максимовну Струкову. Желаем ей всегда солнечного настроения, прекрасных дней и радостных моментов. Мы вас очень любим, всего самого наилучшего». Присоединяясь к поздравлению, наверняка у вас сейчас там шумно, весело, людно, потому что отмечаете праздник, поэтому солнечное настроение не должно заставить себя долго ждать. С днем рождения вас, Мария Максимовна! Ну что ж, старт положен нашей программе. Бодрый, праздничный, позитивный. Хотелось бы продолжить в том же духе, поэтому напоминаю номера для ваших сообщений. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

0: Двухкассетник.
1: Ну, не знаю, куда так рвется Валерия и просит отпустить ее. Мы все остаемся на месте, особенно я, потому что ваши прекраснейшие сообщения читаю. Добрый вечер, Радио Могилев. Хотим от всей души поздравить нашего московского гостя, который стал уже частью нашей семьи, с днем рождения. Пашка, побольше белых полос в жизни, длинные ровные дороги, и пускай за руку тебя ведут фортуна и удача. Такие вот пожелания от неподписавшегося абонента. Ну что ж, пусть фортуна и удача не отпускают вас. Павел держит за обе руки. Отличного настроения вам сегодня, потому что те же фортуна и удача наверняка любят позитивных людей. Поэтому таким человеком и оставайтесь. И с днем рождения вас от Радио Могилев. Друзья, ну что, вечер перестает быть томным. Он, наверное, и не был, я думаю. Еще лучше, если вы своих сообщений накидаете нам на наши номера 9940 и Viber код 44-56-86-176. Вот тогда мы по-настоящему сможем отлично провести вечер, слушая двухкассетник на Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Ну, хочется надеяться, что все нормально не только у хулигана из песни Владимира Преснякова, но и у добропорядочных граждан тоже. А еще неплохо было бы, если бы эти добропорядочные граждане дали знать о том, что у них все ок в своих сообщениях. Ну и передали привет заодно. 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Но солнце пока еще с собой никто никуда не забрал, но даже если заберет, веселью это вряд ли как-то помешает. Второй час двухкассетника уже маячит впереди, поэтому не забываем писать и передавать приветы. 9940, короткий номер, а также Viber, код 44-56-86-176.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +16, +21.
1: Двухкассетник.
2: 20 часов в стране наступили. Рустам Османов у микрофона на радио Могилев. Еще практически час принимаю и передаю по назначению приветы от вас в программе «Двухкассетник», которую прямо сейчас вы слушаете на волнах радио Могилев. Пишите на 9940 и в Вайбер, код 44 56 86 176.

0: Ленд.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: а мы с седьмого этажа спускаемся на землю. Двухкассетник продолжается на радио Могилев. Ну, а, соответственно, и ваши сообщения продолжают поступать периодически, попадать в мое поле зрения. И вот такие у меня есть на данный момент. Всем доброго вечера. Передаю приветик самой лучшей маме Ирине Николаевне. Поздравляю с окончанием школы сыночка. Ну и мои поздравления по этому поводу, потому что он действительно важный. Вот еще одно сообщение. Привет, Цезарева от Елизова, СОМ 12700. Дед Валерий подписался. Наверное, хвастается уловом. Не боитесь, Валерий, что к вам все Цезарева на уху приедет и все съедят. Ну, с другой стороны, это отличный повод встретиться всем вместе. Ну, а если вы, друзья, сейчас так и проводите время в большой или не очень, но дружной компании, то можете добавить огоньку, передать своей компании привет 9940, короткий номер Viber, код 44-56-86-176.
1: Наши хиты.

Приятными событиями делитесь вы в эфире в программе «Двухкассетник». Также приятно их озвучивать и мне. И вот такое сообщение. Привет моей любимой станции «Радио Могилев». Поздравляю мою невестку Валентину с рождением внука Максима. Всем здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Андрей подписался. Всем здоровья, само собой, но сейчас самое главное малышу крепкого здоровья. Если, может быть, он нас сейчас слышит, если надо, сделайте радио потише, дайте человеку поспать, он только появился, устал с дороги. Ну, а родителей, конечно же, поздравляем и папу, и маму, и дедушек, и бабушек с таким замечательным событием, пополнением в вашей семье. Друзья, если у вас тоже есть такие замечательные, отличные, прекрасные, превосходные события, пишите в программу «Двухкассетник», делитесь этой радостью. 9940, короткий номер, номер Вайбера, код 44 56 86 176.

Ну, а мы в такси поедем только если там звучит двухкассетник на радио Могилев. Но вообще я хотел сказать, что отдельного внимания в программе «Двухкассетник» наверное, заслуживают ваши, я бы сказал, мотивационные сообщения. Вот, например, от Надежды такое есть. «Здравствуйте и приветик моим любимым родителям Валерию и Татьяне. Любимки, осталось чуть-чуть доклеить обои и начнем пить шампанское с клубникой и шоколадной пастой». Вот уж эти обои, я вам скажу. Если б не они, давно уже можно было бы приступить к шампанскому и клубнике. А так, конечно, не бросишь начатое. Поэтому сил вам, терпение. Радио Могилев с вами, хоть и мысленно. Далее, привет из Бобруйска. Огромный привет моему мужу Герасимову Сергею и любимому зятю Маханькову Алексею и доченьке Настюше. Главное, не спалите шашлык. Люблю вас, хорош отдыха. Ваша мама Светланка. Так а вы, Светлана, проконтролируйте процесс приготовления, потому что без инспекций порой никак. Но вообще, я, конечно, желаю, чтобы ваш отдых ничто не омрачило сегодня. Еще одно сообщение. Привет хорошей компании в деревне Грушево Кричевского района. Сидим, отдыхаем. Хорошая погода. Ну вот все, что надо для отдыха, которого я и желаю хорошей компании в Грушево Кричевского района. Продолжаем нашу программу, а ее осталось всего-то около получаса, поэтому, друзья мои, поспешите, если хотите передать привет, написать пару ласковых слов своим друзьям, своим компаниям, родителям, родным и близким. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. По Могилевской области облачно с прояснениями. Завтра утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +16, +21. В понедельник днем на большей части кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный. Днем порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +16, +21. Во вторник днем на большей части кратковременные дожди и местами грозы. Ветер юго-западный умеренный. Днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +16, +21. Данная погода предоставила Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Моего детства родная земля, твои бескрайние просторы, твои зеленые поля, все эти реки, лес, озера, все это Беларусь моя. В небе синим аисты и грибы в лесу, люди хлебосольные все в моем краю.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Двух-двух кассетник.

0: «Двухкассетник».
1: Это программа «Двухкассетник» на радио Могилев. И такие события нельзя пропускать, о которых вы пишете. О них надо заявлять и поздравлять с такими событиями, что и сделала Наталья. Она написала: «Привет, Бобруйск! Здравствуйте, радио Могилев! Хочу передать привет моему любимому мужу Сережке от Натульки Крамбамбульки с годовщиной нашей свадьбы». Ну что, счастья вам, желает радио Могилев. Пусть этих годовщин будет еще несчетное количество впереди. Поздравляю вас. Далее. Хочу передать привет Насте, Саше, Мирославу и Нике. Отличная суббота, банька, отдых, отличного настроения и легкого пара. И много-много восклицательных знаков. Вы меня такими сообщениями заставляете сорваться с места, побежать, наломать веников и самому попариться. Но за вас, друзья, я рад. Отличного вам отдыха. Ну и сообщение от Инны с самым нежным и ласковым приветом мужу Валерию. Спасибо, что ты всегда рядом и в радости, и в горе. Спасибо за крепкие объятия, за слова, которые лечат душу. Пусть жизнь дарит нам еще больше света, успеха в делах, спокойствия в сердце. Я безумно тебя люблю. Ты для меня целый мир, в котором я чувствую себя самой счастливой и желанной, а главное, самой любимой. Обнимаю и целую тебя крепко-прикрепко. Твоя навеки родная я». Такое сообщение от Инны. Отличное сообщение для отличного вечера субботы, друзья мои. Столько поводов сегодня написать в программу «Двухкассетник» на радио Могилев. От простых приветов до годовщин свадеб. И если у вас есть такой замечательный повод, то не ждите, а пишите на 9940 и Viber, код 44 56 86 176. Пишите, время тает.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Ну что ж, 20:57 на часах, как вы понимаете, пора завершать программу «Двухкассетник», но еще пара замечательных сообщений напоследок у меня есть для вас. Итак, добрый день, Радио Могилев. Пусть встречи друзей будут не только по праздникам, а намного чаще и без повода как такового. Ну а желаем семьям Димко и Васильевым из Осипович прекрасного настроения, вкусного шашлыка. Спасибо и хорошего вечера всем. Отличное и точное тонкое пожелание от Татьяны. И вам, Татьяна, также доброго вечера. Ну и от Елены сообщение. Привет, Радио Могилев. Хочу передать привет своему мужу Дмитрию. И хочу поздравить нашу дочь с окончанием школы. Ты наша умничка. Мы тебя любим. Вот такие вот замечательные последние сообщения на сегодня. Но действительно пришло время прощаться. Завершается двухкассетник, но продолжается суббота, с чем я...

0: Лично всех вас и поздравляю. Оставайтесь на наших волнах, а я говорю вам до свидания. С вами был Рустам Османов. Всем классного отдыха. Услышимся обязательно.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.
3: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью, легко обедал. За спины смел.
1: В Могилеве 21 час.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +16, +21.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Авен.
2: Можете развешивать на поспех у справах при умове, что ваши интересы не порушают планов близких вам людей.
1: Телец.
2: Здоровье теперь треба ставить на первое место. Коли отчуете недомогание, обовязково примите меры.
1: Близняты.
2: Умение пойти на компромисс может сгулять важную роль в житті.
1: Рак.
2: Не соромитесь звертаться за радой до старейших. Их опытом вы сможете скористаться.
1: Лео.
2: Вам уже буйно повести, особливо удалым будут справы, якія потребуют вырубить уражение на оппонента.
1: Дева.
2: Не увязывайтесь у интриги, и тогда застанетесь у добрых отношениях с новокольными и с чистым сумлением.
1: Шали.
2: Идеальный день, який лепш за все провести в одиноте. Сократите колькость контактов, это головный совет планет на этот день.
1: Скорпион.
2: Вы худшей за все будете вельми романтично настроены. И отрымайте шмат задовольнения от зносин с протилеглым полом.
1: Стрелец.
2: Самый час собрать вокруг себе команду однодумцев. Вы будете выдатными лидерами и сможете заразить своими идеями остатних.
1: Козерог.
2: Не делитесь своими планами навод с близкими. Счастье любить тишиню. Для вас это зараз не просто философия.
1: Водолей.
2: У вашем особистом житті уже вызначится нечто цікавое. Зверните увагу на тих, кто вас окружает.
1: Рыбы.
2: Минулые заслуги и перемоги зараз могут выдатно допомогчи просунуться

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Могилев.
2: Чанья, чуанен, лендом, гейм, лендом.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
0: Два танцевальных часа. Каждую пятницу и субботу. Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. I don't need your words.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

Радио «Могилев».

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.